Так кто то нас играет? Ваше сихан без ему скрыт. Он и лост мит сих оф канфул депортиен. Ту бист кума оне гэд. Он мит никс verlost и вэд. Ой, загава, ту хост гор никс.